0: В эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точек».

0: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Русский блок радио «Овози Тоджик» начинает свою работу в студии Метабарины Мунджо. Новости на канале «Овози Тоджик», ознакомьтесь с анонсами.
1: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
0: Рабочий визит лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в Исламскую Республику Иран. Файзали Идизода встретился с председателем Маджлиса Шура Королевства Саудовская Аравия. Предприниматели Таджикистана и США обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества в Вашингтоне. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Сегодня президент Республики Таджикистана, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл с рабочим визитом в город Тегеран Исламской Республики Иран. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председатель Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намойндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В ходе визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей, министр энергетики, водных ресурсов, председатель комитета по религии, упорядочение торжеств и обрядов и другие официальные лица. Председатель Маджлиси Намойндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода встретился с председателем Маджлиси Шура Королевства Саудовской Аравии доктором Абдулла бен Мухаммадом бен Ибрахимом Аль-Шейхом, который находится с официальным визитом в Таджикистане. Об этом сообщили в Маджлиси Намойндагон. Было отмечено, что благодаря мудрой и дальновидной политике президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, а также последовательной политической воли служителя двух святынь короля королевства Саудовской Аравии, уважаемого Салман ибн Абдул-Азиза Аль-Сауда, также наследного принца премьер-министра королевства Саудовской Аравии, уважаемого Мухаммада ибн Салмана, двухсторонние отношения между двумя государствами сегодня вышли на качественно новый уровень и последовательно развиваются в политической, экономической, инвестиционно-культурной, гуманитарной сферах. Мы убеждены, что данный визит станет одним из важных событий в истории отношений между Таджикистаном и Королевством Саудовской Аравии и будет способствовать укреплению межпарламентского сотрудничества, а также дальнейшему расширению двухстороннего партнерства, заявил Файзали Идизода. Было отмечено, что также последовательно расширяется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя государствами. Министр юстиции Республики Таджикистан Музафар Ашурион принял участие в 9-м Всемирном конгрессе против смертной казни, состоявшемся с 30 июня по 2 июля в Париже, Франция. Как сообщили в министерстве, в ходе конгресса были представлены достижения Таджикистана в сфере судебно-правовой реформы. Гуманизацию уголовного законодательства после введения в 2004 году моратория на применение смертной казни, а также дальнейшие планы по совершенствованию законодательства. В Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан состоялась встреча с участием делегации компании государства Катар, в ходе которой были обсуждены перспективы развития сотрудничества. Об этом сообщает министерство. Были рассмотрены вопросы расширения двухстороннего сотрудничества. Стороны подтвердили готовность к укреплению взаимовыгодного партнерства. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Почти половина детей в мире, около 1 миллиарда юных жителей планеты, живут в районах, где им угрожает как минимум 3 климатических риска одновременно. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН. Доклад под названием «Дети, подвержены климатическим рискам 2026 год» был представлен на еженедельной пресс-конференции Женевского отделения Организации Объединенных Наций. Согласно исследованию, засуха, экстремальная температура и волны жары являются наиболее распространенным сочетанием климатических угроз, представляющих опасность для миллионов детей во всем мире. Также отмечается, что прибрежные речные наводнения, лесные пожары, песчаные бури и тропические штормы относятся к климатическим угрозам, затрагивающим детей. Число умерших в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде достигло 204 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АФР. Как заявил исполняющий обязанности руководителя отдела готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Висам Мангула, от заболевания умерло 202 человека, еще два летальных случая зарегистрированы в соседней Уганде. Всего в двух странах лабораторно подтверждены 894 случая заражения, из которых 875 выявлены на территории Демократической Республики Конго. Самой масштабной остается эпидемия Эбола в Западной Африке в 2014-16 годах, когда было зарегистрировано 28 616 случаев заражения и 11 325 смертей. Во время вспышки на востоке Конго в 2018-20 годах заболело 3470 человек, умерло 2287. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи «Радио Овози Тоджик». Не переключайтесь.
3: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ.

Это радио «Овози Туджик». Уважаемые слушатели, как вы уже были проинформированы, 25 июня 2026 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла инициированную Республикой Таджикистан резолюцию, провозгласившую 2027-36 годы международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений. Принятие данной резолюции стало значимым международно-политическим событием, отражающим признание государствами-членами ООН необходимости формирования долгосрочной глобальной повестки, ориентированной на предупреждение конфликтов, укрепление мира и обеспечение устойчивого будущего для последующих поколений. Тем самым международное сообщество подтвердило, что укрепление мира должно рассматриваться не только как реализация на уже возникшие кризисы, но и как стратегическое направление мирового развития. Последние годы мир все чаще сталкивается с вооруженными конфликтами, кризисами доверия, ростом международной напряженности и размыванием привычных механизмов коллективной безопасности. На этом фоне все более очевидным становится, что ни экономическая мощь, ни военный потенциал сами по себе не способны гарантировать устойчивый мир. Главным ресурсом 21 века постепенно становится доверие между государствами, народами и обществами. Именно эту идею отражает новая инициатива президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, провозглашая международное десятилетие укрепления мира во имя будущего поколения. Государства-члены Организации Объединенных Наций поддержали современное понимание роли дипломатии, ориентированной не только на урегулирование конфликтов, но и на их предупреждение, укрепление культуры мира и ответственности перед будущими поколениями. Закономерно, что инициатором этой резолюции выступил именно Таджикистан. Это стало логическим продолжением исторического опыта нашей страны, которая, пройдя через тяжелые испытания гражданской войны, сумела достичь национального примирения, сохранить государственность и создать прочную основу для дальнейшего развития. Народ Таджикистана знает истинную цену миру, поэтому стремление укреплять культуру мира и диалога на международном уровне является не только важным направлением внешней политики страны, но и естественным продолжением ее собственного исторического пути. Этот опыт не остался исключительно внутренним достоянием страны. Со временем он стал одним из важных ориентиров внешней политики Таджикистана. Именно поэтому наша страна последовательно выдвигает международные инициативы, направленные на решение вопросов глобального значения. Если ранее мировое признание получили инициативы Таджикистана в области воды и климата, то сегодня международную поддержку получила инициатива, посвященная укреплению мира, фундаментальному условию устойчивого развития. Особую значимость новой резолюции придает одно обстоятельство, которое заслуживает отдельного внимания. В ее тексте особо приветствуются позитивные изменения в Центральной Азии и усилия Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана по мирному урегулированию пограничных вопросов. Это не случайная формулировка. По сути, Организация Объединенных Наций признала, что именно Центральная Азия сегодня демонстрирует пример того, как вопросы, оставшиеся предметом разногласия более 100 лет, могут быть решены исключительно политико-дипломатическими средствами. Подписание в 2025 году договора о государственной границе между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой стало одним из наиболее значимых событий в современной истории двухсторонних отношений. Этот документ завершил многолетний процесс делимитации государственной границы, создал прочную правовую основу для дальнейшего развития сотрудничества, обеспечения безопасности и устойчивого развития приграничных территорий. Не менее важным стало и то, что достигнутые договоренности не стали исключительно политическим документом. Уже в последующие месяцы были возобновлены работа пунктов пропуска, авиационная

сотрудничества СНГ, Европейский Союз, Российская Федерация, Китай, Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и многие другие государства международной организации охарактеризовали подписание договора как историческое достижение, способствующее укреплению мира, доверия и стабильности Центральной Азии. Вместе с тем, современная дипломатия все в большей степени ориентирована не только на урегулирование конфликтов, но и на создание условий, позволяющих предотвратить их возникновение. Именно такой подход лежит на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившей 2027-36 годы международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений. Ее значение выходит за рамки очередного международного документа. Она исходит из простой, но принципиальной идеи. Решения, принимаемые государствами, сегодня во многом определяют, в каком мире будут жить будущие поколения. Поэтому речь идет не только о новой инициативе Таджикистана, но и о призыве рассматривать укрепление мира как общую ответственность международного сообщества. Это напоминание о том, что главной мерой ответственности любого поколения является не количество выигранных политических споров, а способность оставить после себя больше доверия, чем недоверия, больше сотрудничества, чем противостояния и больше мира, чем конфликтов.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: С вами Увло Январи. В эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио Овози Тоджик. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. Таджикистан наращивает экспорт сухофруктов. Более 37 тысяч тонн продукции отправлено за рубежом за 5 месяцев. Сфера общественного питания и гостиничного бизнеса в Таджикистане выросла более чем наполовину. Рост оборота составил 52,7%. Рациональное использование земель усиливается. В стране проведена повторная посевная кампания на площади около 50 тысяч гектаров. За первые 5 месяцев 2026 года из Республики Таджикистан на внешние рынки было экспортировано почти 37 тысяч тонн сухофруктов. Этот показатель демонстрирует устойчивую динамику роста аграрного экспорта страны и укрепляет позиции таджикской продукции на международных рынках. Особое место в структуре экспорта занимает сушеный абрикос. Его поставки за рубежом превысили 11 тысяч тонн, что делает его ключевым экспортным продуктом в категории сухофруктов. Помимо этого, за указанный период было отправлено около 1200 тонн свежего абрикоса, что свидетельствует о сохранении интереса зарубежных рынков не только к переработанной, но и к свежей продукции. Если сравнить эти данные с предыдущим годом, становится очевидно, что отрасль демонстрирует устойчивый рост. В 2025 году общий объем экспорта сухофруктов составил более 104 тысяч тонн, из которых около 31 тысяч тонн приходилось на сушеный абрикос. Также была экспортирована примерно 6,5 тысяч тонн свежего абрикоса. Эксперты отмечают, что рост экспорта напрямую связан с увеличением мировых цен на сушеные фрукты, особенно на абрикос, который традиционно считается одним из наиболее востребованных продуктов региона Центральной Азии. Высокий спрос обусловлен как качественными характеристиками таджикской продукции, так и ее экологической чистотой. С экономической точки зрения, переработка фруктов в сушеный вид позволяет значительно повысить их стоимость, а также снизить потери урожая. Кроме того, сухофрукты обладают длительным сроком хранения и удобством транспортировки, что делает их особенно конкурентоспособными на международном рынке. Рост экспортных поставок оказывает положительное влияние на экономику страны. Увеличение валютных поступлений способствует развитию сельских регионов, созданию новых рабочих мест и привлечение инвестиций в перерабатывающую отрасль. Правительство страны уделяет особое внимание развитию экспортного потенциала аграрного сектора. В частности, в стране подготовлен проект закона о поддержке экспорта, который направлен на стимулирование производителей, развитие экспортной инфраструктуры и расширение участия Таджикистана в региональных и глобальных цепочках добавленной стоимости. Также утверждена государственная программа развития экспорта на период с 2026 по 2030 годы. Документ предусматривает модернизацию логистики, поиск новых рынков сбыта и повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Экспорт сухофруктов становится одним из ключевых драйверов развития аграрной экономики страны и важным фактором ее интеграции в мировую торговую систему. За период с января по мая 2026 года в Республике Таджикистан зафиксирован значительный рост оборота в сфере общественного питания, включая гостиничные и ресторанные услуги. Общий объем оборота составил 2 миллиарда 3 миллиона 100 тысяч сомони, что на 52,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный рост отражает положительную динамику развития сферы услуг, которая становится все более значимой частью национальной экономики. Специалисты связывают увеличение показателей с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, расширяется сеть предприятий общественного питания и гостиниц. Во-вторых, растет внутренний туристический поток, что увеличивает спрос на услуги размещения и питания. В-третьих, повышается уровень доходов населения и, соответственно, потребительская активность. Отдельно отмечается развитие туристической инфраструктуры. В последние годы в стране активно открываются новые гостиницы, кафе и рестораны, включая заведения с национальной и международной кухней. Это создает дополнительные рабочие места и способствует развитию малого и среднего бизнеса. Рост оборотов в сфере услуг также отражает изменения потребительских привычек населения. Все больше граждан предпочитают питаться вне дома, а также пользоваться сервисами доставки и современными форматами обслуживания. Экономисты подчеркивают, что сфера общественного питания и гостиничного бизнеса является важным индикатором общего состояния экономики. Ее рост свидетельствует о повышении деловой активности, улучшении инвестиционного климата и расширении внутреннего рынка услуг. Кроме того, развитие этой отрасли способствует укреплению туристического потенциала страны. Таджикистан постепенно формирует образ привлекательного направления для путешествий, что особенно важно в условиях роста интереса к экологическому и горному туризму. Увеличение оборота более чем наполовину за короткий период времени демонстрирует устойчивое развитие сектора услуг и его возрастающую роль в экономике страны. В Республике Таджикистан продолжается активное развитие сельского хозяйства за счет внедрения эффективных методов использования земельных ресурсов. Одним из ключевых направлений является практика повторных посевов, которая позволяет получать 2 или даже 3 урожая с одной и той же площади в течение года. По состоянию на 25 июня 2026 года в стране было проведено повторное засеивание на площади около 50 тысяч гектаров. Из них более 33 тысяч гектаров заняты зерновыми культурами, около 970 гектаров – техническими культурами, свыше 5100 гектаров – овощными культурами, почти 2900 гектаров – пахчевыми и более 5300 гектаров отведены под кормовые культуры. Повторные посевы в стране традиционно проводятся в период с июня по август после сбора раннего урожая. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать орошаемые земли и повышать общую производительность сельского хозяйства. Согласно планам, в 2026 году в стране предусмотрено проведение повторных посевов на площади 186 100 гектаров. В структуре посевов значительную долю занимают зерновые культуры – более 111 000 гектаров, овощные культуры – свыше 24 000 гектаров, а также кормовые, технические и пахчевые культуры. Аграрные специалисты отмечают, что в условиях изменения климата и роста рисков засух и вопрос эффективного использования земель приобретает стратегические значения. Повторные посевы позволяют не только увеличить объемы производства, но и укрепить продовольственную безопасность страны. Особое внимание уделяется рациональному использованию водных ресурсов, внедрению современных агротехнологий и повышению устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям. Руководство страны неоднократно подчеркивало важность эффективного использования каждого участка земли, особенно приусадебных и орошаемых территорий. Это рассматривается как ключевой фактор обеспечения внутреннего рынка продовольствием и снижения зависимости от импорта. Расширение практики повторных посевов становится важным элементом стратегии развития аграрного сектора и укрепления продовольственной устойчивости страны. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Углой Январи. Спасибо, что были с нами.

0: А радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик». Напоминаю, вы слушаете радио «Овози Тоджик». Таджикистан уделяет особое внимание сфере туризма. Этот сектор включен в разные государственные программы, в которые определены приоритетные направления: санаторно-курортное, лечение, отдых, альпинизм, горно-спортивный и экологический, историко-познавательный и этнографический, а также деловой туризм, рафтинг, горно-лыжный спорт, иностранная туристическая охота. Во многих странах туристическая отрасль приносит доход не только владельцам бизнеса, но и государству. Туризм способствует созданию дополнительных рабочих мест в гостиничном и ресторанном деле, улучшению транспортной и коммуникационной инфраструктуры, увеличению объемов строительства и торговли. Причины, увлекающие в пути, могут быть разными. Кто-то интересует культурой, историей, традиций различных народов, других манит невиданная ранее природа. Есть те, кто ищет экстрима или возможность подлечить здоровье, другими движут духовные мотивы либо желание сменить обстановку. Таджикистан можно рассматривать и как настоящий кладезь природных лечебных составляющих, и как площадку для занятий экстремальными видами спорта, и как уникальное место с потрясающим биоразнообразием. Ну и сегодня, уважаемые слушатели, мы расскажем о достопримечательностях города Истаравшан. А поможет нам в этом Ситора Набиева, руководитель туристической компании «Таджикистан Травел» исторического центра Сагдийской области.
1: Расскажите, пожалуйста, о своей компании.
2: Наша компания является хоть и молодой, но сотрудники в этой компании очень опытные. Также наша компания работает на прием иностранных гостей в Таджикистан, то есть наравне с теми туристическими компаниями, которые работают на отправку гостей в другие страны из Таджикистана. Мы же выбрали немножко другой профиль. Почему? Потому что, во-первых, у нас очень красивая страна, где можно выбрать любой вид активного туризма. Во-вторых, природа. И в-третьих, очень гостеприимный народ. Базируясь на этих трех пунктах, мы решили, что будем больше и больше работать и развивать туризм на прием.
1: Расскажите о своем городе. Чем привлекательный Истаравшан сегодняшний?
2: На данный момент по архитектурным памятникам, по историческим данным, город Истаравшан является один из древнейших городов Средней Азии и славится, во-первых, ремесленничеством. Более 90 видов ремесла на сегодняшний день сохранились и продолжают с рода в род делать это ремесло. И при всем при этом постановлением президента Республики Таджикистан, уважаемым Имам Али Рахмон, первый колледж ремесленничества был открыт в городе Истаравшан, поскольку все там являются ремесленниками. Во-вторых, очень важный, интересный момент. Нужно отметить, что Истаравшан находится в Ферганской долине. И плюс к этому Истаравшан является одним из древних городов на Шелковом пути, на Великом Шелковом пути. Имеет очень много архитектурных памятников, древнюю историю. Даже есть легенда, что сам Александр Македонский Великий женился на Роксане, или по-другому называя на Рукшоне, именно в Кирополис. То есть это Курушкада, город, который был основан Киром Великим.
1: То есть она из Истаравшана получается?
2: Получается, по легенде, да, что она была дочкой из семейств сагдийцев.
1: Ну и немного об исторических памятниках Истаравшана.
2: Например, у нас есть такой исторический памятник, как известен, как Малая Бухара или Маленькая Бухара, с такими же древними улочками, как лабиринт, и Абдул-Латиф Султан, это мечеть медресе, который образовался в 15 веке в древней части города. До сих пор этот купол не изменился, поскольку он очень известен как Кугумбас, то есть голубой купол, до сих пор завораживает людей. Прям из высоты можно посмотреть на красоту древней части города. Также у нас есть Мухтепак.
1: Ну и еще и другие, тоже сама бытность, сама города интересна.
2: Сам дух, да. Вот этот восточный. Мало того, что ремесленничество там очень развито, сам по себе город является как восточный базар из древних веков. Несколько раз сражений было, несколько раз разрушали этот город до последнего камня, но быстро также восстанавливались. Город Истаравшан по значению означает светящаяся или яркая звезда. Поэтому это один из стратегических особо исторических городов по центральной Азии, поэтому он быстро восстанавливался. И до сих пор там чувствуется многовековой дух Шелкового пути, Ферганской долины и вот наших предков.
1: Спасибо.

Республика Таджикистан является обладателем богатого культурно-исторического наследия, природных ресурсов, имеет реальный потенциал для привлечения многочисленных туристов в страну. С учетом указанных факторов, сегодня наша страна объявила туризм приоритетным направлением экономической политики государства. В целях включения Таджикистана в мировой процесс туризма ответственные лица этой сферы принимают участие в крупнейших выставках мирового уровня, которые проводят в Берлине, Германии, Токио, Японии, Лондоне, Великобритании. Благодаря чему сегодня Республика Таджикистан признана мировым туристическим сообществом как страна, обладательницей 4 ветвей Великого Шелкового пути. За этот период в целях популяризации политики правительства страны по эффективному использованию водных ресурсов, начиная с 2009 года, в рамках программы «Вода для жизни» ежегодно организуется, проводится международная экспедиция по покорению горных вершин Исмуили-Сумуни и Озоди.

0: Зарубежное радио с национальными интересами. Овозы Тоджик в информационном пространстве.
1: Ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Радио ВОЗИ Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗИ Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗИ Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗИ Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗИ Тоджик.
1: Последние новости из официальных источников. Взгляд на события в Таджикистане и в мире. Из новостного блока радио ВОЗИ Тоджик. Следите за нашими новостями на сайте WOT-TJ.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: Рабочий визит лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в Исламскую республику Иран. Файзали Идизода встретился с председателем Маджлиса Шура Королевства Саудовская Аравия. Предприниматели Таджикистана и США обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества в Вашингтоне. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл с рабочим визитом в город Тегеран Исламской Республики Иран. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председатель Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намойндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В ходе визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей, министр энергетики, водных ресурсов, председатель комитета по религии, упорядочен торжеств и обрядов и другие официальные лица. Председатель Маджлиси Намойндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода встретился с председателем Маджлиси Шура Королевства Саудовской Аравии доктором Абдулла бен Мухаммадом бен Ибрахимом Аль-Шейхом, который находится с официальным визитом в Таджикистане. Об этом сообщили в Маджлиси Намойндагон. Было отмечено, что благодаря мудрой и дальновидной политике президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, а также последовательной политической воли служителя двух святынь короля королевства Саудовской Аравии, уважаемого Салман ибн Абдул-Азиза Аль-Сауда, также наследного принца премьер-министра королевства Саудовской Аравии, уважаемого Мухаммада ибн Салмана, двухсторонние отношения между двумя государствами сегодня вышли на качественно новый уровень и последовательно развиваются в политической, экономической, инвестиционно-культурной, гуманитарной сферах. Мы убеждены, что данный визит станет одним из важных событий в истории отношений между Таджикистаном и Королевством Саудовской Аравии и будет способствовать укреплению межпарламентского сотрудничества, а также дальнейшему расширению двухстороннего партнерства, заявил Файзали Идизода. Было отмечено, что также последовательно расширяется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя государствами. Министр юстиции Республики Таджикистан Музафар Ашурион принял участие в 9-м Всемирном конгрессе против смертной казни, состоявшемся с 30 июня по 2 июля в Париже, Франция. Как сообщили в министерстве, в ходе конгресса были представлены достижения Таджикистана в сфере судебно-правовой реформы. Гуманизацию уголовного законодательства после введения в 2004 году моратория на применение смертной казни, а также дальнейшие планы по совершенствованию законодательства. В Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан состоялась встреча с участием делегации компании государства Катар, в ходе которой были обсуждены перспективы развития сотрудничества. Об этом сообщает министерство. Были рассмотрены вопросы расширения двухстороннего сотрудничества. Стороны подтвердили готовность к укреплению взаимовыгодного партнерства. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Почти половина детей в мире, около 1 миллиарда юных жителей планеты, живут в районах, где им угрожают как минимум 3 климатических риска одновременно. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН. Доклад под названием «Дети подвержены климатическим рискам. 2026 год» был представлен на еженедельной пресс-конференции Женевского отделения Организации Объединенных Наций. Согласно исследованию, засуха, экстремальная температура и волны жары являются наиболее распространенным сочетанием климатических угроз, представляющей опасность для миллионов детей во всем мире. Также отмечается, что прибрежные речные наводнения, лесные пожары, песчаные бури и тропические штормы относятся к климатическим угрозам, затрагивающим детей. Число умерших в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде достигло 204 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АФР. Как заявил исполняющий обязанности руководителя отдела готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Висам Мангула, от заболевания умерло 202 человека, еще два летальных случая зарегистрированы в соседней Уганде. Всего в двух странах лабораторно подтверждены 894 случая заражения, из которых 875 выявлены на территории Демократической Республики Конго. Самой масштабной остается эпидемия Эбола в Западной Африке в 2014-16 годах, когда было зарегистрировано 28 616 случаев заражения и 11 325 смертей. Во время вспышки на востоке Конго в 2018-20 годах заболело 3470 человек, умерло 2287. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи «Радио Овози Тоджик». Не переключайтесь.
3: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ.

0: Созидание и творчество – это высшая форма деятельности человека. Если человек выбирает этот путь, то он понимает, что его ждет целая жизнь, неисчерпаемый, постоянно пульсирующий, огромный, интереснейший мир, полный творческого поиска, красоты и реализации своего потенциала. Водоворот искусства захватывает человека, и есть только одно желание – поддаться этому водовороту и раствориться в нем. Если молодой человек хоть раз испытал чувство любви, то он ждет и ищет это чувство всю свою жизнь. То же самое и с искусством. Стоит вам испытать восторг от творчества и эстетическое наслаждение от создания произведения, вы уже не сможете без этого. Вам будет казаться, что ваша жизнь не полна без любимого дела. Это все были слова нашего сегодняшнего героя, молодого таджикского скульптора Хуршеда Хусейнова.
1: Как рождается идея воплощения ваших мыслей, да? Как создаются скульптуры?
2: Как создается скульптура? Ну, по-разному. Иногда вот просто лежишь, думаешь о чем-то, да, там задумался, и раз тебе идея пришла, и начинается сначала идея, да, приходит, потом начинается уже поиски, зарисовки, лепка, несколько вариантов форескиз, да, мы говорим. Лепится, увеличивается, потом уже переход материала, бронза.
1: Сначала это, да, на бумаге все?
2: На бумаге, да, все начинается из рисунков, да, из этих поисков разных, там несколько, чтобы сделать одну скульптуру, приходится там сделать несколько вариантов на бумаге, да, чтобы меньше допустить ошибок уже на скульптуре, да, на лепке как бы.
1: Откуда их скульптура?
2: Откуда? Учился я в художественном колледже Алимова. После окончания колледжа дальше продолжил свой путь в Российской Федерации. Город Красноярск, там художественный институт есть хороший. Там я окончил отделение скульптуры. Я уже не могу, да, другим чем-то заниматься.
1: Это ваше?
2: Да, я, если 24 часа, да, в сутки, я думаю, там 25 часов, да, в сутки об этом, как бы я постоянно в этом, да, живу.
0: Скульптура. От латинского скульптура, кульпа, вырезая, высекая, вид изобразительного искусства, произведение которого имеет объемную форму и выполняется из твердых материалов методом высекания, удаления лишнего изначальной массы каменного или иного блока. Художник, посвятивший себя искусству скульптуры, называется скульптором или ваятелем. Его главную задачу составляет передача человеческой фигуры в реальном или идеализированном виде. Это информация из Википедии. Ну а мы продолжаем разговор с нашим молодым скульптором Хуршедом Хусейновым.
1: А кто-то до вас либо рисовал у вас в семье?
2: В семье у нас, скажем, как художников не было. Да? Дедушка у меня сапожник. Родители у меня преподаватели русского языка. Я
1: самородок, значит, в этой семье.
2: Да, я учился в интернате, да, получается. Там проходил разные конкурсы, да, на лучшие рисунки, лучшие там на всякие. И я в этом участвовал, занимал места, получается, да. У меня, наверное, оттуда и пошла, да, вот это.
1: И вы решили стать?
2: Стать художником, да. Продолжаю. Море планов, да, скажем. Очень много надо сделать, расти, найти себя как художника, как человека, да, скажем, как.
1: Вот кого вы бы считали эталоном? Кому вы хотели бы, не то что подражать, на кого вы хотели бы быть похожи?
2: Так, ну так это сложно, да, сказать конкретно, да, там такого не бывает, да. В каждом художнике есть своя изюминка, да, своя уникальность, да, поэтому я не буду, да, там кого-то для себя делать, особенно выделять не хочу. У каждого, да, можно учиться. У каждого можно для себя брать что-то. Мы сами по себе не становимся, да, художником. Мы все равно влияем, да, как бы. Окружающий мир на нас влияет. Есть даже студенты, да, которые я сам преподаю, да, в колледже.
1: Есть чему у них
2: да,
1: поучиться.
2: Мы одновременно, уча их, сами учимся. Поэтому.
1: Если честно, когда я посмотрела вашу работу, думала, что такой зрелый уже, такой в возрасте человек. Когда я увидела вас, я поразилась, знаете, почему все ваши работы, они очень глубоко философски. И у вас все работы как начало-конец, начало жизни, конец, начало. Отец и сын, то есть связь поколений. Посох, да? Тоже передача, связь времен, связь людей. Откуда такого молодого человека такие вот глубокие?
2: Не знаю, я сам по себе человек без переувлечений, да, там, скажем, скромный, да, можно сказать. Постоянно больше времени нахожу сам собой, да, поэтому приходится думать, да, там, ценить жизнь, приходится много видеть, да, смотреть. Сейчас мир очень быстро развивается. Мы вместе с ним тоже сами развиваемся. Очень много информации, интернет, телевидение. Наверное, в советское время, да, там, чтобы до нужной информации, надо было ходить в библиотеку, да, там, оттуда. Это был такой долгий процесс. Сейчас у нас все под руками, да, мы можем кликать, да, там, сразу найти, что ищем, да, там, это дает больше шансов нам, да, вот, нынешнее поколение развивается быстрее, поэтому у нас...
1: Перешли вернуть человечество к самому началу, чтобы остановиться, поразмыслить.
2: Да, я как-то пытаюсь, хочу и буду делать темы жизни, дружбы человеческого, да, там, искусство объединяет людей. Поэтому я любой в работе я стараюсь и дать прошлое, настоящее и будущее. Да? И как... наш колорит, да, тоже в этом, в каждом моих работах хочу подчеркнуть, это мы, это вот Средняя Азия, да, это вот мы, таджики.
1: Как две женщины с узелками.
2: Вот это,
1: голова.
2: Это в этой работе, да, я хотел показать, что мы никуда не делись, да, это мы те же люди, несмотря на современные, остались такими же. Доброта и человечность никуда не выходит.
1: На головах узлы, а в руках современные,
2: да,
1: сумочки.
2: Да, там Dolce & Gabbana, там есть сумочки, да, такие с Парижа. А тема гость, это всегда, да, что это гость? Это радость, да, это навещать друзей, там, родственников. Это
1: показать
2: праздник,
1: себя,
2: да.
1: Увидеть, да.
2: Там ребенок, да, это тоже для детей это более интереснее, да, они находят новых друзей, открывают для себя мир.
1: Хушет, какой материал вы любите? Вот некоторые говорят, у меня вот глина хорошо идет, некоторые гипс. С чем вы больше работаете?
2: Это бронза. Я бы хотел все свои работы, все даже там эскизы, все сделать в бронзе, да. Почему? Потому что это материал, который вечно, да, там даже античные скульптуры находятся. Ходим в бронзе, они до сих пор...
1: Долго. И дороговато?
2: Это дорогое удовольствие. Я работаю, отливал в Москве. Это не просто, да, скажем. Но если хочешь сохранить работу, надо в бронзе хранить. Поэтому я
1: кто-то
2: уже...
1: Кто-то вас поддерживает, кто-то вас спонсирует.
2: Поддерживает меня семья, родители, друзья, коллеги.
1: Выставлялись ли ваши работы где-нибудь, какие-нибудь каталоги, что-то бы вы представляли?
2: Да, если брать персональные выставки, у меня в прошлом году совместно с живописью Парвин Гулов, хороший художник, хороший человек, друг, мы с ним совместную выставку сделали в гостинице «Сирена» и посвятили это Наврузу. Новый день, новое начало. И это у меня была первая выставка. Это все совпало, наверное, да, не случайно.
1: Как принимали ваши работы?
2: Искусство – это всегда кому-то удивительно. Было много отзывов, да, хороших пожеланий. Выставка для художника дает посмотреть себя, да, как мы смотрим, да, на зеркало, да, там.
1: Отражение своего.
2: Отражение, да. Вот каждая выставка – это дает пульс, толчок вслед.

0: интересно и рассказываю.
1: Что вы любите больше всего в людях?
2: Дружбу, да, скажем, дружбу.
1: Знаете, почему этот вопрос? Потому что очень ваших много скульптур, они все такие добрые. Там я не увидела ни одного искаженного, ни злобы, ни гнева. Мне... У вас вот старики такие, умудренные опытом, у вас вот там трое друзей, они абсолютно открытые лица.
2: Тема, допустим, воинов, да, вот когда даже учился я в институте, да, там... Я старался не трогать тему войн, там, этих, потому что все равно, какое направление двигайся, ты в тот направление растешь. Да? Если я взял, допустим, тему дружбы, значит, я думаю, что буду больше развиваться, да, в этой направлении. Поэтому я выбрал тему дружба, музыка, ну, такие жизненно важные темы. Да?
1: Такой немножко коммерческий вопрос. Кто-нибудь покупал ваши?
2: Было, да. Было и в студенческие годы, и сейчас. И есть предложение. Это дорогое удовольствие даже. У меня даже дети просят: папа, подари нам работу. Я говорю, мы еще...
1: Не доросли до такого.
2: Да, мы еще не можем себе позволить, да, чтобы работы, скажем, для Таджикистана дорогие, да, скажем, дорогое удовольствие.
1: Но у вас каждая...
2: Но я на это... Я особо на это не смотрю, да, что работа там... Я... Что главное для художника? Главное делать, да, что-то делать, творить, развиваться, да.
0: Художник с большой буквы должен иметь достаточный багаж знаний. Это очень важный фактор для расширения возможностей художника. Чтение расширяет спектр тем для художественных композиций. Чем больше человек познает, тем больше он может рассказать и показать людям в своих полотнах и скульптурах. Художник должен уметь заглянуть в самую суть предмета, извлечь главное, сделать отбор, что, кстати, тоже очень важно, потому что прилежное перечисление всех деталей без акцента на главном делают его работу сухой и слишком натуралистической, а это отвлекает внимание от сути изображаемого. Мне кажется, главная тема нашего героя – это философия жизни, это начало и конец, это связь времен, это связь поколений.
2: Условия для работы, скажем, да и нет. Да? Я для себя сделал вывод, что ни на кого не надо рассчитываться, да, там, на себя только. Я стараюсь сам стать для себя спонсором. Это единственный путь, который надежный путь, да, скажем даже. Я сейчас научился сам отливать из бронзы. Зеленый чай мы уже один экземпляр отлили и отправили в Дубай, да.
1: Ну, зеленый цвет. Вот многие ваши скульптуры, они зеленого цвета.
2: Цвет жизни, да, это... Основной, скажем, наверное.
1: Цвет надежды.
2: Да, цвет просветания, цвет начала, да, ну, что-то так.
1: А любимая ваша есть?
2: Любимый цвет?
1: Скульптура.
2: Любимая скульптура. В каждой работе, когда я делал, получал, скажем, если так высказаться, получал свой кайф, да, как бы.
1: Кусочек души.
2: Да, в каждой работе, да. Поэтому не могу, да, сказать, эта работа лучше этого. Каждая работа, когда делаю, каждая работа интересная, да, для меня. Ну, так. Каждая работа приходится назвать, да, своими именами, находить для каждой работы ту название, которое более...
1: Сначала название рождается или скульптура, или
2: сначала
1: скульптура.
2: Идея, да?
1: Идея,
2: да. Тема, идея, потом уже исполнение идет. Лепка, определение размеров, материал. Название я обычно придумываю уже в завершенном виде. Но в процессе работы все равно ищу.
1: Но вы конкретно видите,
2: да,
1: окончательный,
2: да,
1: вариант,
2: да, да,
1: вашей скульптуры. Вы уже начиная, вы знаете, что будет.
2: Да, потому что уже изначально задумка есть, идея есть. И дальше уже технически, насколько мастерства хватит, это все передать. Да, потому что это все сначала в голове, внутри человека, да, все рождается. Как бы, и это надо вытащить, да, максимально все без потери. В этом
1: воплотить.
2: Есть, да, воплотить. Это задача уже художника, настолько он вооружен. Да. Каждый раз ты развивайся. В этом смысл, наверное. Потому
1: жизнь.
2: Что время идет, мы тоже должны идти, не повторяться.
1: Что бы вы хотели такого сотворить, большого, грандиозного? Вот бывает, что вот моя большая мечта сделать что?
2: Украсить не только там наш родной любимый Душанбе и другие города.
1: Вы уже это предлагали мэрии? Какие-то
2: пока мы никуда не обращались.

0: Пока я еще не готов показывать себя в публике в большом масштабе. Надо еще много сделать, много ошибаться, да, сначала.
1: Пробовать,
0: да, ошибаться. Учиться, да, надо ошибиться. Поэтому...
1: Все-таки стиль, конечно, которым вы работаете.
0: Особо такого нет, чтобы там я работал в одном направлении, да. Угу. Я хочу и академизм, и абстракция, и что дает абстракция, это в таком в мировом масштабе дает каждому народу, каждому человеку во всем мире увидеть свое. Да? В этом плюс абстракции, да?
1: Выражение своего «я».
0: Да, я, да. Не только для нашей публики, а для всего мира. Поэтому это более, наверное, правильный путь. Выражая в абстракции, я все равно вкладываю, стараюсь что-то в нашу культуру, да, все равно там присутствует, да, я думаю.
1: Узнаваем.
0: Это мое мнение, да, как бы. А каждый зритель должен сам для себя видеть то, что он хочет, то, что он видит, на что он способен, да, видеть, тоже, да, сложно.
1: Ну, вы молодец, у вас и скульптуры, и лица, и вот абстрактные какие-то скульптуры во всех направлениях, но работа отличная.
0: Спасибо.
1: От них тепло идет, вы знаете, вот стоишь перед вашей скульптурой, волей-неволей улыбаешься, то есть приятно ее смотреть, вот положительная энергетика.
0: Задумка такая, чтобы мои работы отображали добро, дружбу, да, а не негатив, да, скажем. Все равно уже, наверное, энергия присутствует, да, вот этого замысла, да, наверное.

Безусловно, нужно искать новое, точнее свое. Но мне кажется, что скульптор должен стремиться к красоте линии, цвета и форм, стараться по возможности раскрыть лучшие стороны своей души и реализовать весь свой потенциал. Ведь настоящее искусство, оно всегда где-то на грани возможностей. Хоть может и показаться, что произведение исполнено с легкостью. Конечно, главное, что есть у человека, это выбор. Что делать, по какому пути идти, как реализовать свой талант, каждый решает для себя сам. И в качестве послесловия интервью у искусствоведа Амаль Ханум Гаджиевой. И в качестве послесловия интервью с искусствоведом Амаль Ханум Гаджиевой. И в продолжении темы однажды спросили у одного довольно известного и уважаемого искусствоведа, работника культуры, посвятившего всю свою жизнь произведениям искусства. «Скажите, а как вы определяете настоящее произведение искусства, по-настоящему хорошую работу? Есть ли какие-то критерии определения истинного произведения?» И знаете, что он ответил? «Есть, конечно, пожалуй, один критерий». «Какой же?» – спросили мы. «Когда смотришь на картину или скульптуру, и мурашки по спине идут. Вот тогда можно сказать, что это настоящее произведение искусства». И поверьте, уважаемые слушатели, произведения Хуршеда Хусейнова именно такие –

0: Италии стоит работа в мраморе. В международном симпозиуме участник в Алмате участвовал, в Италии, два раза в Армении, в России на всяких всевозможных выставках, региональные, городские, международные выставки. Лауреаты, да, становились. Работая в скульптуру по льду, тоже мы скульптура из песка, песочную скульптуру тоже мы делаем. Поэтому все надо пробовать, все надо чувствовать и уже быть в курсе, на каком языке, да, нам разговаривать. Поэтому приходится все надо осваивать.
1: То есть вы попробовали весь материал, который существует?
0: По максимуму, да. У нас в Таджикистане художественного литья не было, поэтому я задумался отливать свои работы у нас, да, в Душанбе. У меня есть возможность, допустим, в Москве отлить, да, там, друзья. Но я хочу, чтобы это был Made in Tajikistan. Поэтому я уже небольшой путь в этом направлении уже сделал. Дальше будем делать, развиваться. Уже мы отлили. С третьего раза у нас получилась, можно если сказать, удачная, да, отливка из бронзы. Это был такой праздник, да, мы там радовались, как дети получили. Кто ищет, тот находит. Мы ищем, находить, развиваться.
1: Я так поняла, скульптор Хуршет сейчас в пути.
0: Да.
1: Пути поиски, познания, да, в поисках, да, новых методик.
0: Этот путь неизвестен, да, там. Это будет вечно, да, продолжаться, как бы. Я считаю, что человек должен развиваться постоянно. Это смысл жизни, наверное. Хочу стать собой.
1: И все-таки что вы хотите сказать своими скульптурами людям? Главная идея ваших скульптур?
0: Название работ призывает народ, да, скажем, зрителя, ценить то, что вот мы сейчас видим, да, вот, допустим, там, капля, да, там, гости, зеленый чай. Это мы, да. Поэтому повторение, чтобы мы не забыли,
1: кто мы,
0: мы, откуда мы, да. Поэтому в каждой работе большой загад, чтобы зритель сам отгадал, да, уже по-разному, да,
1: отгадал,
0: размышлял. Да. Я уже что-то сказал в работе, каждый зритель должен сам дальше.
1: Ну, спасибо, Куршет, сначала за ваши замечательные работы, за эту интересную беседу. Желаем вам новых идей, новых материалов. И пускай сбудется то, что вы задумали. Найдите свой путь.
2: Немного о Хуршеде Хусейнове. Он был первым таджикским скульптором, участвующим в международном фестивале конкурса снежно-ледовых скульптур в России в 2013 году. Хуршет Хусейнов – молодой скульптор, родился в Таджикистане. Здесь он окончил школу, поступил в Республиканский художественный колледж имени Олимова на отделение художественное оформление дизайн. Успешно окончив колледж, его по квоте Министерства образования и науки Республики Таджикистан направляют на учебу в Красноярский государственный художественный институт на скульптурное отделение. В 2013 году, будучи студентом, Хуршет принял участие на выставке «Волшебный мир Сибири», где занял первое место среди участников снежно-ледовых скульптур. С 2013 по 2016 молодой скульптор работал в творческих мастерских города Красноярска. Был участником нескольких международных и региональных симпозиумов. Его работы дважды украшали салоны симпозиума в городе Гюмри в Армении, а также Фрюли Финеца Джулия, это Италия, и в городе Алматы, Казахстан. А для соотечественников впервые персональную выставку в канун праздника Навруз-2020 Хуршет организовал в гостинице «Сирена». Еще в беседе пресс-секретарь культурного центра «Бактрия» Амаль Ханум отметила.
3: Во-первых, у нас давно нету хороших скульпторов. И вдруг появляется вот такой талант. Мне было очень приятно, что я не ошиблась в нем. И когда я узнала, что он окончил художественный институт в России, и невзирая на это, он не потерял свой интерес к своим национальным корням. То есть это так ярко выражено в его работах, хотя бы та же работа Карнай, да, это... Карнай – это всегда призыв к веселью, призыв к свадьбе, призыв к концерту, призыв, в общем, всему хорошему. И вот действительно становится так светло на душе. Очень мне нравится его работа «Визит». таджика на голове, вот тащут эти дастарханы. Я когда из Баку приехала, я это воочию видела. И я так удивлялась, что как у них не падает.
1: Я на прошлой неделе ездила в Истаровшан, это вот
3: увидела, да.
1: Они до сих пор носят, и вот этот вопрос, почему это не падает? Она идет худенькая, да. Маленькая, до Стархана он в два раза.
3: Да, выше. Я тоже удивлялась. И очень понравилось мне, особенно вот эта работа джоруб, да? Угу. Стоит мужчина, который продает веники, но сколько в нем достоинства.
1: Да.
3: Он стоит, он не стесняется того, что он это самое веником вот такой. Он знает, что это честный труд. Он честно зарабатывает себе на хлеб. То есть он гордится этим.
1: Да.
3: Или там зеленый чай, как они сидят за беседой, сидят это пьют. Ну, каждая его работа имеет такой очень теплый, хороший смысл.
1: Посыл такой.
3: Посыл какой-то, философичность какой-то. И я очень надеюсь, что все-таки с нашими усилиями этот скульптор займет достойное его место.
2: Хуршев – один из молодых скульпторов страны, но в своем багаже уже имеет множество интересных содержательных скульптур. Это скульптуры «Друзья», «Карнай», «Посох», «Колыбель», «Гости», «Под маской», «Хуршет», «Зеленый чай» и много-много интересных работ. С 2016 года Хуршет Хусейнов преподает в своем родном художественном колледже имени Улимова. Последние годы его воспитанники активно участвуют в конкурсах и занимают высокие места. –

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Уголо Январи. В эфире программа «Туризм Про». Ваш проводник в мир путешествий, удивительных маршрутов и уникальных мест Таджикистана. Наша страна славится величественными горами, кристально чистыми реками, живописными озерами и природными уголками, которые способны удивить даже самых искушенных путешественников. В сегодняшнем выпуске отправимся в одно из самых красивых и малоизученных мест страны – долину Сарихосор. В рубрике «Из первых уст» побеседуем с профессиональным гидом и о том, как сделать путешествие безопасным и по-настоящему запоминающимся. А в завершении программы в рубрике «Советую путешественнику» расскажем о палаточном городке «Кемпинг Вилледж» в живописном Саратахском ущелье. Оставайтесь с нами! Сарихосор – одно из самых удаленных и одновременно самых красивых горных мест Таджикистана. Этот удивительный уголок природы расположен в отрогах Вахшского хребта. В верховьях реки Сурхоп на высоте от 1200 до 1600 метров над уровнем моря. Живописная долина находится примерно в 40 километрах от центра Балджуванского района Хатлонской области и почти в 200 километрах к юго-востоку от Душанбе. Сарихосор привлекает путешественников первозданной природой, густыми лесами, чистейшим воздухом и удивительными горными пейзажами. Одной из главных достопримечательностей местности является знаменитый водопад Сарихосор. С высоты около 50 метров мощный поток воды обрушивается вниз, образуя миллионы сверкающих брызг. В солнечную погоду над водопадом часто можно увидеть яркую радугу, что делает это место особенно привлекательным для туристов и фотографов. Не менее уникален и Сарихосорский природный парк, созданный постановлением правительства Республики Таджикистан в 2003 году. Его площадь составляет более 3800 гектаров. Парк славится своими редкими горными широколиственными лесами, сохранившимися лишь в отдаленных районах страны. Особую ценность представляют ореховые леса, а также многочисленные виды диких плодовых деревьев и кустарников. Богат и животный мир этого края. Здесь обитают кабаны, бурые медведи, сибирские горные козлы, бухарские уреалы, каменные куницы, выдры, рыси и даже редкий снежный барс. Кроме того, территория парка является домом для множества видов птиц, среди которых кеклики, вяхири, горлицы и многие другие. Благодаря разнообразию флоры и фауны, великолепным природным ландшафтам и благоприятному климату, Сарихосор становится все более популярным направлением для любителей экотуризма, пеших походов и активного отдыха. Этот уникальный природный комплекс находится под охраной государства и управляется Комитетом по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. Если вы мечтаете открыть для себя настоящий нетронутый Таджикистан, Сарихосор обязательно стоит включить в список будущих путешествий. Путешествие – это не только красивые виды, но и правильная подготовка. Именно поэтому все большую популярность приобретают услуги профессиональных гидов. В рубрике «Из первых уст» поговорим с человеком, который не понаслышке знает, как превратить обычную поездку в незабываемые приключения. Сегодня с нами профессиональный гид из Go Travel Таджикистан. Добрый день, Саид! А как, на ваш взгляд, за последние годы изменился интерес туристов к путешествиям по Таджикистану?
1: Интерес к Таджикистану заметно вырос, и все больше туристов выбирают страну благодаря ее уникальной природе, горам, культуре и развитию туристической инфраструктуры. Вот эти части действительно у нас сейчас очень хорошо начали развиваться, и это очень радует.
0: А какие направления и маршруты сегодня пользуются наибольшей популярностью среди иностранных и отечественных туристов?
1: Значит, направления наиболее популярные, как всегда, Памир, Фанские горы, Искандеркуль, Семь озер. Семь озер – это, насколько я помню, недавние. И также наш любимый солнечный город Душанбе, столица нашей страны Таджикистана, исторические достопримечательности страны нашей.
0: А насколько важна роль профессионального гида во время путешествий по горным районам страны?
1: Роль профессионального гида очень важна. потому что он обеспечивает безопасность, помогает ориентироваться на маршруте, знакомит туристов с природой, историей и местными традициями. И также можешь еще рассказать некоторые местные легенды.
0: Какие рекомендации вы могли бы дать туристам, которые впервые собираются отправиться в горный поход или же в экологический тур?
1: Туристам следует заранее подготовиться к поездке, подобрать подходящую экипировку, обувь в том числе, самое главное, потому что это горные дороги, там нет асфальта, и обувь должна быть максимально удобной. Учитывать также погодные условия, соблюдать правила безопасности и по возможности путешествовать с опытным гидом.
0: И напоследок, какие туристические места Таджикистана, на ваш взгляд, пока недостаточно известны, но обладают большим потенциалом для развития туризма?
1: Очень много мест на самом деле, очень много мест есть в Таджикистане, о которых еще мало кто знает, но они уже начинают, туристические компании начинают расширяться, начинают развивать инфраструктуру в эти края. Значит, большим потенциалом обладает долина Каратах, Сангтуда, Анорбог. Анорбог – это один из новых туристических мест, где как будто ты попадаешь, вот как вам сказать, в частичку рая. Вот. Также Аджук. А также много малоизвестные горные и природные маршруты, которые могут стать новыми туристическими направлениями. И в эту сторону со стороны наших руководителей, со стороны руководителей нашей страны начались действия в сторону развития инфраструктуры, чтобы наши гости нашей страны, наши туристы, иностранные, а также отечественные, могли спокойно добраться, комфортно посмотреть эти прекрасные места нашей страны, эти уголки. Вот. И с прекрасными впечатлениями, с жгучими эмоциями вернулись оттуда и рассказывали все больше и больше о красотах нашей райской страны. Спасибо.
0: Благодарю вас, Саид, за участие и развернутые ответы. А мы продолжаем знакомить вас с интересными местами для отдыха. Если вы предпочитаете отдых на природе и мечтаете провести несколько дней вдали от городской суеты, обратите внимание на Camping Village – уютный палаточный городок, расположенный в живописном Саратахском ущелье. Это место находится всего в 138 километрах от Душанбе и примерно в 8 километрах выше озера Искандеркуль. Саратахское ущелье поражает своей красотой. Зеленые луга, бурная горная река, величественные вершины, чистейший воздух и удивительные пейзажи создают идеальные условия для отдыха на природе. Особую атмосферу здесь создают вечерние посиделки у костра, аромат свежеприготовленной еды и невероятное звездное небо, которое особенно впечатляет в летний сезон. Camping Village предлагает широкий спектр услуг по организации различных мероприятий, семинаров, тренингов, тимбилдингов, йога-туров, корпоративного отдыха, тематических фестивалей, а также романтических фотосессий и лав-сторий. Отдохнуть здесь можно как большой компанией друзей, так и в узком семейном кругу. Планируя путешествие, не забывайте заранее уточнять погодные условия, брать с собой удобную обувь, теплую одежду и соблюдать правила бережного отношения к природе. На этом наша программа подошла к концу. Путешествуйте, открывайте новые маршруты и узнавайте Таджикистан заново вместе с программой «Туризм Про». С вами была Угло Яндари на радио «Обози Тоджик» на волне 105.5 FM. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: В эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».

0: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Русский блок радио «Овози Тоджик» начинает свою работу в студии Метабарины Мунджо. Новости на канале «Овози Тоджик», ознакомьтесь с анонсами.
1: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
0: Рабочий визит лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в Исламскую республику Иран. Файзали Идизода встретился с председателем Маджлиса Шура Королевства Саудовская Аравия. Предприниматели Таджикистана и США обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества в Вашингтоне. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Сегодня президент Республики Таджикистан и лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл с рабочим визитом в город Тегеран Исламской Республики Иран. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председатель Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намойндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В ходе визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей, министр энергетики, водных ресурсов, председатель комитета по религии, упорядочен торжеств и обрядов и другие официальные лица. Председатель Маджлиси Намойндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода встретился с председателем Маджлиси Шура Королевства Саудовской Аравии доктором Абдулла бен Мухаммадом бен Ибрахимом Аль-Шейхом, который находится с официальным визитом в Таджикистане. Об этом сообщили в Маджлиси Намойндагон. Было отмечено, что благодаря мудрой и дальновидной политике президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, а также последовательной политической воли служителя двух святынь короля королевства Саудовской Аравии, уважаемого Салман ибн Абдул-Азиза Аль-Сауда, также наследного принца премьер-министра королевства Саудовской Аравии, уважаемого Мухаммада ибн Салмана, двухсторонние отношения между двумя государствами сегодня вышли на качественно новый уровень и последовательно развиваются в политической, экономической, инвестиционно-культурной, гуманитарной сферах. Мы убеждены, что данный визит станет одним из важных событий в истории отношений между Таджикистаном и Королевством Саудовской Аравии и будет способствовать укреплению межпарламентского сотрудничества, а также дальнейшему расширению двухстороннего партнерства, заявил Файзали Идизода. Было отмечено, что также последовательно расширяется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя государствами. Министр юстиции Республики Таджикистан Музафар Ашурион принял участие в 9-м Всемирном конгрессе против смертной казни, состоявшемся с 30 июня по 2 июля в Париже, Франция. Как сообщили в министерстве, в ходе конгресса были представлены достижения Таджикистана в сфере судебно-правовой реформы. Гуманизацию уголовного законодательства после введения в 2004 году моратория на применение смертной казни, а также дальнейшие планы по совершенствованию законодательства. В Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан состоялась встреча с участием делегации компании государства Катар, в ходе которой были обсуждены перспективы развития сотрудничества. Об этом сообщает министерство. Были рассмотрены вопросы расширения двухстороннего сотрудничества. Стороны подтвердили готовность к укреплению взаимовыгодного партнерства. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Почти половина детей в мире, около 1 миллиарда юных жителей планеты, живут в районах, где им угрожает как минимум 3 климатических риска одновременно. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН. Доклад под названием «Дети, подвержены климатическим рискам. 2026 год» был представлен на еженедельной пресс-конференции Женевского отделения Организации Объединенных Наций. Согласно исследованию, засуха, экстремальная температура и волны жары являются наиболее распространенным сочетанием климатических угроз, представляющих опасность для миллионов детей во всем мире. Также отмечается, что прибрежные речные наводнения, лесные пожары, песчаные бури и тропические штормы относятся к климатическим угрозам, затрагивающим детей. Число умерших в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде достигло 204 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АФР. Как заявил исполняющий обязанности руководителя отдела готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Висам Мангула, от заболевания умерло 202 человека, еще два летальных случая зарегистрированы в соседней Уганде. Всего в двух странах лабораторно подтверждены 894 случая заражения, из которых 875 выявлены на территории Демократической Республики Конго. Самой масштабной остается эпидемия Эбола в Западной Африке в 2014-16 годах, когда было зарегистрировано 28 616 случаев заражения и 11 325 смертей. Во время вспышки на востоке Конго в 2018-20 годах заболело 3470 человек, умерло 2287. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи «Радио Овози Тоджик». Не переключайтесь.
3: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.

Это радио «Овози Тоджик». Уважаемые слушатели, как вы уже были проинформированы, 25 июня 2026 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла инициированную Республикой Таджикистан резолюцию, провозгласившую 2027-36 годы международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений. Принятие данной резолюции стало значимым международно-политическим событием, отражающим признание государствами-членами ООН необходимости формирования долгосрочной глобальной повестки, ориентированной на предупреждение конфликтов, укрепление мира и обеспечение устойчивого будущего для последующих поколений. Тем самым международное сообщество подтвердило, что укрепление мира должно рассматриваться не только как реализация на уже возникшие кризисы, но и как стратегическое направление мирового развития. Последние годы мир все чаще сталкивается с вооруженными конфликтами, кризисами доверия, ростом международной напряженности и размыванием привычных механизмов коллективной безопасности. На этом фоне все более очевидным становится, что ни экономическая мощь, ни военный потенциал сами по себе не способны гарантировать устойчивый мир. Главным ресурсом 21 века постепенно становится доверие между государствами, народами и обществами. Именно эту идею отражает новая инициатива президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Провозглашая международное десятилетие укрепления мира во имя будущего поколения, государства-члены Организации Объединенных Наций поддержали современное понимание роли дипломатии, ориентированной не только на урегулирование конфликтов, но и на их предупреждение, укрепление культуры мира и ответственности перед будущими поколениями. Закономерно, что инициатором этой резолюции выступил именно Таджикистан. Это стало логическим продолжением исторического опыта нашей страны, которая, пройдя через тяжелые испытания гражданской войны, сумела достичь национального примирения, сохранить государственность и создать прочную основу для дальнейшего развития. Народ Таджикистана знает истинную цену миру, поэтому стремление укреплять культуру мира и диалога на международном уровне является не только важным направлением внешней политики страны, но и естественным продолжением ее собственного исторического пути. Этот опыт не остался исключительно внутренним достоянием страны. Со временем он стал одним из важных ориентиров внешней политики Таджикистана. Именно поэтому наша страна последовательно выдвигает международные инициативы, направленные на решение вопросов глобального значения. Если ранее мировое признание получили инициативы Таджикистана в области воды и климата, то сегодня международную поддержку получила инициатива, посвященная укреплению мира, фундаментальному условию устойчивого развития. Особую значимость новой резолюции придает одно обстоятельство, которое заслуживает отдельного внимания. В ее тексте особо приветствуются позитивные изменения в Центральной Азии и усилия Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана по мирному урегулированию пограничных вопросов. Это не случайная формулировка. По сути, Организация Объединенных Наций признала, что именно Центральная Азия сегодня демонстрирует пример того, как вопросы, оставшиеся предметом разногласия более 100 лет, могут быть решены исключительно политико-дипломатическими средствами. Подписание в 2025 году договора о государственной границе между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой стало одним из наиболее значимых событий в современной истории двухсторонних отношений. Этот документ завершил многолетний процесс делимитации государственной границы, создал прочную правовую основу для дальнейшего развития сотрудничества, обеспечения безопасности и устойчивого развития приграничных территорий. Не менее важным стало и то, что достигнутые договоренности не стали исключительно политическим документом. Уже в последующие месяцы были возобновлены работа пунктов пропуска, авиационные сообщения, активизировались торгово-экономические связи, созданы новые механизмы межправительственного взаимодействия, расширилось сотрудничество в транспортной, энергетической, водохозяйственной и гуманитарной сферах. Главы государств подтвердили намерение вывести двухсторонние отношения на качественно новый уровень, преобразовав межправительственную комиссию, межправительственный совет под руководством премьер-министров двух стран.
Закономерно, что этот процесс получил широкую поддержку международного сообщества, Организации исламского сотрудничества, СНГ, Европейский Союз, Российская Федерация, Китай, Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и многие другие государства международной организации охарактеризовали подписание договора как историческое достижение, способствующее укреплению мира, доверия и стабильности в Центральной Азии. Вместе с тем, современная дипломатия все в большей степени ориентирована не только на урегулирование конфликтов, но и на создание условий, позволяющих предотвратить их возникновение. Именно такой подход лежит на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившей 2027-36 годы международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений. Ее значение выходит за рамки очередного международного документа. Она исходит из простой, но принципиальной идеи. Решения, принимаемые государствами, сегодня во многом определяют, в какой мере будут жить будущее поколение. Поэтому речь идет не только о новой инициативе Таджикистана, но и о призыве рассматривать укрепление мира как общую ответственность международного сообщества. Это напоминание о том, что главной мерой ответственности любого поколения является не количество выигранных политических споров, а способность оставить после себя больше доверия, чем недоверия, больше сотрудничества, чем противостояния и больше мира, чем конфликтов.

Берестова на радио Овозиточек. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. Таджикистан наращивает экспорт сухофруктов. Более 37 тысяч тонн продукции отправлено за рубежом за 5 месяцев. Сфера общественного питания и гостиничного бизнеса в Таджикистане выросла более чем наполовину. Рост оборота составил 52,7%. Рациональное использование земель усиливается. В стране проведена повторная посевная кампания на площади около 50 тысяч гектаров. За первые 5 месяцев 2026 года из Республики Таджикистан на внешние рынки было экспортировано почти 37 тысяч тонн сухофруктов. Этот показатель демонстрирует устойчивую динамику роста аграрного экспорта страны и укрепляет позиции таджикской продукции на международных рынках. Особое место в структуре экспорта занимает сушеный абрикос. Его поставки за рубежом превысили 11 тысяч тонн, что делает его ключевым экспортным продуктом в категории сухофруктов. Помимо этого, за указанный период было отправлено около 1200 тонн свежего абрикоса, что свидетельствует о сохранении интереса зарубежных рынков не только к переработанной, но и к свежей продукции. Если сравнить эти данные с предыдущим годом, становится очевидно, что отрасль демонстрирует устойчивый рост. В 2025 году общий объем экспорта сухофруктов составил более 104 тысяч тонн, из которых около 31 тысяч тонн приходилось на сушеный абрикос. Также было экспортировано примерно 6,5 тысяч тонн свежего абрикоса. Эксперты отмечают, что рост экспорта напрямую связан с увеличением мировых цен на сушеные фрукты, особенно на абрикос, который традиционно считается одним из наиболее востребованных продуктов региона Центральной Азии. Высокий спрос обусловлен как качественными характеристиками таджикской продукции, так и ее экологической чистотой. С экономической точки зрения переработка фруктов в сушеный вид позволяет значительно повысить их стоимость, а также снизить потери урожая. Кроме того, сухофрукты обладают длительным сроком хранения и удобством транспортировки, что делает их особенно конкурентоспособными на международном рынке. Рост экспортных поставок оказывает положительное влияние на экономику страны. Увеличение валютных поступлений способствует развитию сельских регионов, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций в перерабатывающую отрасль. Правительство страны уделяет особое внимание развитию экспортного потенциала аграрного сектора. В частности, в стране подготовлен проект закона о поддержке экспорта, который направлен на стимулирование производителей, развитие экспортной инфраструктуры и расширение участия Таджикистана в региональных и глобальных цепочках добавленной стоимости. Также утверждена государственная программа развития экспорта на период с 2026 по 30-е годы. Документ предусматривает модернизацию логистики, поиск новых рынков сбыта и повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Экспорт сухофруктов становится одним из ключевых драйверов развития аграрной экономики страны и важным фактором ее интеграции в мировую торговую систему. За период с января по мая 2026 года в Республике Таджикистан зафиксирован значительный рост оборота в сфере общественного питания, включая гостиничные и ресторанные услуги. Общий объем оборота составил 2 миллиарда 3 миллиона 100 тысяч сомони, что на 52,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный рост отражает положительную динамику развития сферы услуг, которая становится все более значимой частью национальной экономики. Специалисты связывают увеличение показателей с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, расширяется сеть предприятий общественного питания и гостиниц. Во-вторых, растет внутренний туристический поток, что увеличивает спрос на услуги размещения и питания. В-третьих, повышается уровень доходов населения и, соответственно, потребительская активность. Отдельно отмечается развитие туристической инфраструктуры. В последние годы в стране активно открываются новые гостиницы, кафе и рестораны, включая заведения с национальной и международной кухней. Это создает дополнительные рабочие места и способствует развитию малого и среднего бизнеса. Рост оборота в сфере услуг также отражает изменения потребительских привычек населения. Все больше граждан предпочитают питаться вне дома.

дома, а также пользоваться сервисами доставки и современными форматами обслуживания. Экономисты подчеркивают, что сфера общественного питания и гостиничного бизнеса является важным индикатором общего состояния экономики. Ее рост свидетельствует о повышении деловой активности, улучшении инвестиционного климата и расширении внутреннего рынка услуг. Кроме того, развитие этой отрасли способствует укреплению туристического потенциала страны. Таджикистан постепенно формирует образ привлекательного направления для путешествий, что особенно важно в условиях роста интереса к экологическому и горному туризму. Увеличение оборота более чем наполовину за короткий период времени демонстрирует устойчивое развитие сектора услуг и его возрастающую роль в экономике страны. В Республике Таджикистан продолжается активное развитие сельского хозяйства за счет внедрения эффективных методов использования земельных ресурсов. Одним из ключевых направлений является практика повторных посевов, которая позволяет получать два или даже три урожая с одной и той же площади в течение года. По состоянию на 25 июня 2026 года в стране было проведено повторное засеивание на площади около 50 тысяч гектаров. Из них более 33 тысяч гектаров заняты зерновыми культурами, около 970 гектаров – техническими культурами, свыше 5100 гектаров – овощными культурами, почти 2900 гектаров – пахчевыми и более 5300 гектаров отведены под кормовые культуры. Повторные посевы в стране традиционно проводятся в период с июня по август после сбора раннего урожая. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать орошаемые земли и повышать общую производительность сельского хозяйства. Согласно планам, в 2026 году в стране предусмотрено проведение повторных посевов на площади 186 100 гектаров. В структуре посевов значительную долю занимают зерновые культуры – более 111 000 гектаров, овощные культуры – свыше 24 000 гектаров, а также кормовые, технические и пахчевые культуры. Аграрные специалисты отмечают, что в условиях изменения климата и роста рисков засухи вопрос эффективного использования земель приобретает стратегические значения. Повторные посевы позволяют не только увеличить объемы производства, но и укрепить продовольственную безопасность страны. Особое внимание уделяется рациональному использованию водных ресурсов, внедрению современных агротехнологий и повышению устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям. Руководство страны неоднократно подчеркивало важность эффективного использования каждого участка земли, особенно приусадебных и орошаемых территорий. Это рассматривается как ключевой фактор обеспечения внутреннего рынка продовольствием и снижения зависимости от импорта. Расширение практики повторных посевов становится важным элементом стратегии развития аграрного сектора и укрепления продовольственной устойчивости страны. Главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агроньюз» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Углой Январи. Спасибо, что были с нами.

0: А радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик». Напоминаю, вы слушаете радио «Овози Тоджик». Таджикистан уделяет особое внимание сфере туризма. Этот сектор включен в разные государственные программы, в которые определены приоритетные направления – санаторно-курортное, лечение, отдых, альпинизм, горно-спортивный и экологический, историко-познавательный и этнографический, а также деловой туризм, рафтинг, горно-лыжный спорт, иностранная туристическая охота. Во многих странах туристическая отрасль приносит доход не только владельцам бизнеса, но и государству. Туризм способствует созданию дополнительных рабочих мест в гостиничном и ресторанном деле, улучшению транспортной и коммуникационной инфраструктуры, увеличению объемов строительства и торговли. Причины, увлекающие в пути, могут быть разными. Кто-то интересует культурой, историей, традиций различных народов, других манит невиданная ранее природа. Есть те, кто ищет экстрима или возможность подлечить здоровье, другими движут духовные мотивы либо желание сменить обстановку. Таджикистан можно рассматривать и как настоящий кладезь природных лечебных составляющих, и как площадку для занятий экстремальными видами спорта, и как уникальное место с потрясающим биоразнообразием. Ну и сегодня, уважаемые слушатели, мы расскажем о достопримечательностях города Истаравшан. А поможет нам в этом Ситора Набиева, руководитель туристической компании «Таджикистан Травел» исторического центра Сагдийской области.
1: Расскажите, пожалуйста, о своей компании.
2: Наша компания является хоть и молодой, но сотрудники в этой компании очень опытные. Также наша компания работает на прием иностранных гостей в Таджикистан, то есть наравне с теми туристическими компаниями, которые работают на отправку гостей в другие страны из Таджикистана. Мы же выбрали немножко другой профиль. Почему? Потому что, во-первых, у нас очень красивая страна, где можно выбрать любой вид активного туризма. Во-вторых, природа. И в-третьих, очень гостеприимный народ. Базируясь на этих трех пунктах, мы решили, что будем больше и больше работать и развивать туризм на прием.
1: Расскажите о своем городе. Чем привлекательный Истаравшан сегодняшний?
2: На данный момент по архитектурным памятникам, по историческим данным, город Истаравшан является один из древнейших городов Средней Азии и славится, во-первых, ремесленничеством. Более 90 видов ремесла на сегодняшний день сохранились и продолжают с рода в род делать это ремесло. И при всем при этом постановлением президента Республики Таджикистан, уважаемым Имам Али Рахмон, первый колледж ремесленничества был открыт в городе Истаравшан, поскольку все там являются ремесленниками. Во-вторых, очень важный, интересный момент. Нужно отметить, что Истаравшан находится в Ферганской долине. И плюс к этому Истаравшан является одним из древних городов на Шелковом пути, на Великом Шелковом пути. Имеет очень много архитектурных памятников, древнюю историю. Даже есть легенда, что сам Александр Македонский Великий женился на Роксане, или по-другому называя на Рукшоне, именно в Кирополис. То есть это Курушкада, город, который был основан Киром Великим.
1: То есть она из Истаравшана получается?
2: Получается, по легенде, да, что она была дочкой из семейств сагдийцев.
1: Ну и немного об исторических памятниках на Старовшане.
2: Например, у нас есть такой исторический памятник, как известен, как Малая Бухара или Маленькая Бухара, с такими же древними улочками, как лабиринт, и Абдул-Латиф Султан, это мечеть медресе, который образовался в 15 веке в древней части города. До сих пор этот купол не изменился, поскольку он очень известен как Кугумбас, то есть голубой купол, до сих пор завораживает людей. Прям из высоты можно посмотреть на красоту древней части города. Также у нас есть Мухтепак.
1: Ну и еще и другие, то же самое бытность, сама города интересно.
2: Сам дух, да. Вот этот восточный. Мало того, что ремесленничество там очень развито, сам по себе город является как восточный базар из древних веков. Несколько раз сражений было, несколько раз разрушали этот город до последнего камня, но быстро также восстанавливались. Город Истаравшан по значению означает светящаяся или яркая звезда. Поэтому это один из стратегических особо исторических городов по Центральной Азии, поэтому он быстро восстанавливался. И до сих пор там чувствуется многовековой дух Шелкового пути, Ферганской долины и вот наших предков.
1: Спасибо.

Республика Таджикистан является обладателем богатого культурно-исторического наследия, природных ресурсов, имеет реальный потенциал для привлечения многочисленных туристов в страну. С учетом указанных факторов, сегодня наша страна объявила туризм приоритетным направлением экономической политики государства. В целях включения Таджикистана в мировой процесс туризма ответственные лица этой сферы принимают участие в крупнейших выставках мирового уровня, которые проводят в Берлине, Германии, Токио, Японии, Лондоне, Великобритании. Благодаря чему сегодня Республика Таджикистан признана мировым туристическим сообществом как страна, обладательницей 4 ветвей Великого Шелкового пути. За этот период в целях популяризации политики правительства страны по эффективному использованию водных ресурсов, начиная с 2009 года, в рамках программы «Вода для жизни» ежегодно организуется, проводится международная экспедиция по покорению горных вершин Исмуили-Сумуни и Озоди.

0: Зарубежное радио с национальными интересами. Овозы Тоджик в информационном пространстве.
1: Ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Радио «Вози Тойджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик».
1: Последние новости из официальных источников. Взгляд на события в Таджикистане и в мире. Из новостного блока радио «Овози Тоджик». Следите за нашими новостями на сайте «Вот Тиджей».

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Ози Таджик».
2: Рабочий визит лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в Исламскую республику Иран. Файзали Идизода встретился с председателем Маджлиса Шура Королевства Саудовская Аравия. Предприниматели Таджикистана и США обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества в Вашингтоне. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл с рабочим визитом в город Тегеран Исламской Республики Иран. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председатель Маджлиси Мили Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намоиндагон Маджлиси Ули Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В ходе визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей, министр энергетики, водных ресурсов, председатель комитета по религии, упорядочен торжеств и обрядов и другие официальные лица. Председатель Маджлиси Намоиндагон Маджлиси Ули Республики Таджикистан Файзали Идизода встретился с председателем Маджлиси Шура Королевства Саудовской Аравии доктором Абдулла бен Мухаммадом бен Ибрахимом Аль-Шейхом, который находится с официальным визитом в Таджикистане. Об этом сообщили в Маджлиси Намоиндагон. Было отмечено, что благодаря мудрой и дальновидной политике президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, а также последовательной политической воли служителя двух святынь короля королевства Саудовской Аравии, уважаемого Салман ибн Абдул-Азиза Аль-Сауда, также наследного принца премьер-министра королевства Саудовской Аравии, уважаемого Мухаммада ибн Салмана, двухсторонние отношения между двумя государствами сегодня вышли на качественно новый уровень и последовательно развиваются в политической, экономической, инвестиционно-культурной, гуманитарной сферах. Мы убеждены, что данный визит станет одним из важных событий в истории отношений между Таджикистаном и Королевством Саудовской Аравии и будет способствовать укреплению межпарламентского сотрудничества, а также дальнейшему расширению двухстороннего партнерства, заявил Файзали Идизода. Было отмечено, что также последовательно расширяется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя государствами. Министр юстиции Республики Таджикистан Музафар Ашурион принял участие в 9-м Всемирном конгрессе против смертной казни, состоявшемся с 30 июня по 2 июля в Париже, Франция. Как сообщили в министерстве, в ходе конгресса были представлены достижения Таджикистана в сфере судебно-правовой реформы. Гуманизацию уголовного законодательства после введения в 2004 году моратория на применение смертной казни, а также дальнейшие планы по совершенствованию законодательства. В Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан состоялась встреча с участием делегации компании государства Катар, в ходе которой были обсуждены перспективы развития сотрудничества. Об этом сообщает министерство. Были рассмотрены вопросы расширения двухстороннего сотрудничества. Стороны подтвердили готовность к укреплению взаимовыгодного партнерства. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Почти половина детей в мире, около 1 миллиарда юных жителей планеты живут в районах, где им угрожает как минимум 3 климатических риска одновременно. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН. Доклад под названием «Дети подвержены климатическим рискам. 2026 год» был представлен на еженедельной пресс-конференции Женевского отделения Организации Объединенных Наций. Согласно исследованию, засуха, экстремальные температуры и волны жары являются наиболее распространенным сочетанием климатических угроз, представляющие опасность для миллионов детей во всем мире. Также отмечается, что прибрежные речные наводнения, лесные пожары, песчаные бури и тропические штормы относятся к климатическим угрозам, затрагивающим детей. Число умерших в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде достигло 204 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АФР. Как заявил исполняющий обязанности руководителя отдела готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Висам Мангула, от заболевания умерло 202 человека, еще два летальных случая зарегистрированы в соседней Уганде. Всего в двух странах лабораторно подтверждены 894 случая заражения, из которых 875 выявлены на территории Демократической Республики Конго. Самой масштабной остается эпидемия Эбола в Западной Африке в 2014-16 годах, когда было зарегистрировано 28 616 случаев заражения и 11 325 смертей. Во время вспышки на востоке Конго в 2018-20 годах заболело 3470 человек, умерло 2287. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи «Радио Овози Тоджик». Не переключайтесь.
3: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ.

0: Созидание и творчество – это высшая форма деятельности человека. Если человек выбирает этот путь, то он понимает, что его ждет целая жизнь, неисчерпаемый, постоянно пульсирующий, огромный, интереснейший мир, полный творческого поиска, красоты и реализации своего потенциала. Водоворот искусства захватывает человека, и есть только одно желание – поддаться этому водовороту и раствориться в нем. Если молодой человек хоть раз испытал чувство любви, то он ждет и ищет это чувство всю свою жизнь. То же самое и с искусством. Стоит вам испытать восторг от творчества и эстетическое наслаждение от создания произведения, вы уже не сможете без этого. Вам будет казаться, что ваша жизнь не полна без любимого дела. Это все были слова нашего сегодняшнего героя, молодого таджикского скульптора Хуршеда Хусейнова.
1: Как рождаются идеи воплощения ваших мыслей, да? Как создаются скульптуры?
2: Как создается скульптура? Ну, по-разному. Иногда вот просто лежишь, думаешь о чем-то, да, там задумался, и раз тебе идея пришла, и начинается сначала идея, да, приходит, потом начинается уже поиски, зарисовки, лепка, несколько вариантов форескиз, да, мы говорим. Лепится, увеличивается, потом уже переход материал бронза.
1: Человек, да, на бумаге все.
2: На бумаге, да, все начинается из рисунков, да, из этих поисков разных, там несколько, чтобы сделать одну скульптуру, приходится там сделать несколько вариантов на бумаге, да, чтобы меньше допустить ошибок уже на скульптуре, да, на лепке как бы.
1: Откуда я слушаю?
2: Откуда? Учился я в художественном колледже Алимова. После окончания колледжа дальше продолжил свой путь в Российской Федерации. Город Красноярск, там художественный институт есть хороший. Там я окончил отделение скульптуры. Я уже не могу, да, другим чем-то заниматься.
1: Это ваше?
2: Да, я, если 24 часа, да, в сутки, я думаю, там 25 часов, да, в сутки об этом, как бы я постоянно в этом, да, живу.
0: Скульптура. От латинского скульптура, кульпа, вырезая, высекая, вид изобразительного искусства, произведение которого имеет объемную форму и выполняется из твердых материалов методом высекания, удаления лишнего из начальной массы каменного или иного блока. Художник, посвятивший себя искусству скульптуры, называется скульптором или ваятелем. Его главную задачу составляет передача человеческой фигуры в реальном или идеализированном виде. Это информация из Википедии. Ну а мы продолжаем разговор с нашим молодым скульптором Хуршедом Хусейновым.
1: А кто-то до вас либо рисовал у вас в семье?
2: В семье у нас, скажем, как художников не было. Да? Дедушка у меня сапожник, родители у меня преподаватели русского языка. Я
1: самородок, значит, в этой семье.
2: Да, я учился в интернате, да, получается, там проходил разные конкурсы, да, на лучшие рисунки, лучше там на всякие. И я в этом участвовал, занимал места, получается, да, у меня, наверное, оттуда и пошла, да, вот это.
1: И вы решили стать?
2: Стать художником, да. Продолжаю. Море планов, да, скажем. Очень много надо сделать, расти, найти себя, как художника, как человека, да, скажем, как.
1: Вот кого вы бы считали эталоном? Кому вы хотели бы, не то что подражать, на кого вы хотели бы быть похожи?
2: Так, ну так, это сложно, да, сказать конкретно, да, там, такого не бывает, да. В каждом художнике есть своя изюминка, да, своя уникальность, да, поэтому я не буду, да, там, кого-то для себя делать, особенно выделять не хочу. У каждого, да, можно учиться. У каждого можно для себя брать что-то. Мы сами по себе не становимся, да, художником. Мы все равно влияем, да, как бы. Окружающий мир на нас влияет. Есть даже студенты, да, которые я сам преподаю, да, в колледже.
1: Есть чему у них поучиться.
2: Да, мы одновременно, уча их, сами учимся. Поэтому.
1: Если честно, когда я посмотрела вашу работу, думала, что такой зрелый уже, такой в возрасте человек. Когда я увидела вас, я поразилась, знаете, почему? Все ваши работы, они очень глубоко философски. И у вас все работы как начало-конец, начало жизни, конец, начало. Отец и сын, то есть связь поколений, посох, да, тоже передача, связь времен, связь людей. Откуда у молодого человека такие вот глубокие?
2: Не знаю, я сам по себе человек без переувлечений, да, там, скажем, скромный, да, можно сказать. Постоянно больше времени нахожу сам собой, да, поэтому приходится думать, да, там, ценить жизнь. Приходится много видеть, да, смотреть. Сейчас мир очень быстро развивается. Мы вместе с ним тоже сами развиваемся. Очень много информации, интернет, телевидение. Наверное, в советское время, да, там, чтобы до нужной информации, надо было ходить в библиотеку, да, там, оттуда. Это был такой долгий процесс. Сейчас у нас все под руками, да, мы можем кликать, да, там, сразу найти, что ищем, да, там, это дает больше шансов нам, да, вот, нынешнее поколение развивается быстрее, поэтому у нас...
1: Мы решили вернуть человечество к самому началу, чтобы остановиться, поразмыслить.
2: Да, я как-то пытаюсь, хочу и буду делать темы жизни, дружбы человеческого, да, там, искусство объединяет людей, поэтому я любой в работе я стараюсь и дать прошлое, настоящее и будущее. Да? И наш колорит, да, тоже в этом, в каждом моих работах хочу подчеркнуть, это мы, это вот Средняя Азия, да, это вот мы, таджики.
1: Как две женщины с узелками
2: вот это,
1: на головах.
2: Это в этой работе, да, я хотел показать, что мы никуда не делись, да, это мы те же люди, несмотря на современные, остались такими же. Доброта и человечность никуда не выходит.
1: На головах узлы, а в руках современные,
2: да,
1: сумочки.
2: Да, там Dolce & Gabbana, и там есть сумочки, да, такие с Парижа. А тема гость, это всегда, да, что это гость? Это радость, да, это навещать друзей, там, родственников. Это
1: оказать
2: праздник.
1: Себя,
2: да.
1: Увидеть, да. Да.
2: Там ребенок, да, это тоже для детей это более интереснее, да, они находят новых друзей, открывают для себя мир.
1: Хушет, какой материал вы любите? Вот некоторые говорят, у меня вот глина хорошо идет, некоторые гипс. С чем вы больше работаете?
2: Это бронза. Я бы хотел все свои работы, все даже там эскизы, все сделать в бронзе, да. Почему? Потому что это материал, который вечно, да, там даже античные скульптуры находятся. Ходим в бронзе, они до сих пор...
1: Долго. И дороговато?
2: Это дорогое удовольствие. Я работу отливал в Москве. Это не просто, да, скажем. Но если хочешь сохранить работу, надо в бронзе хранить. Поэтому я
1: кто-то
2: уже...
1: Кто-то вас поддерживает, кто-то вас спонсирует.
2: Поддерживает меня семья, родители, друзья, коллеги.
1: Выставлялись ли ваши работы где-нибудь, какие-нибудь каталоги, что-то вы представляли?
2: Да, если брать персональные выставки, у меня в прошлом году совместно с живописью Парвин Гулов, хороший художник, хороший человек, друг, мы с ним совместную выставку сделали в гостинице «Сирена» и посвятили это Наврузу. Новый день, новое начало. И это у меня была первая выставка. Это все совпало, наверное, да, не случайно.
1: Как принимали ваши работы?
2: Искусство – это всегда кому-то удивительно. Было много отзывов, да, хороших пожеланий. Выставка для художника дает посмотреть себя, да, как бы. Как мы смотрим, да, на зеркало, да, там.
1: Отражение своего.
2: Отражение, да. Вот каждая выставка – это дает пульс, толчок к следующей выставке. Поэтому это очень полезно. Это нам, каждый художник должен выставляться, развиваться.
0: Хуршет Хусейнов. Его же скульптуры наполнены светом и теплотой. Когда подходишь к его работам, то чувствуешь невероятную положительную энергетику, которая источает его произведение. И каждая его скульптура – это маленькая история, о которой он также интересно и рассказывает.
1: Что вы любите больше всего в людях?
2: Дружбу, да, скажем, дружбу.
1: Знаете, почему этот вопрос? Потому что очень ваших много скульптур – они все такие добрые. Там я не увидела ни одного искаженного, ни злобы, ни гнева. Мне... У вас вот старики такие, умудренные опытом. У вас вот там трое друзей, они абсолютно да, открытые лица.
2: И тема, допустим, воинов, да, вот когда даже учился я в институте, да, там я старался не трогать тему войн, там, этих, потому что все равно, какое направление двигайся, ты в тот направление растешь. Да? Если я взял, допустим, тему дружбы, значит, я думаю, что буду больше развиваться, да, в этой направлении. Поэтому я выбрал тему дружба, музыка. Ну, такие жизненно важные темы. Да?
1: Такой немножко коммерческий вопрос. Кто-нибудь покупал ваши?
2: Было, да. Было и в студенческие годы, и сейчас. И есть предложение. Это дорогое удовольствие даже. У меня даже дети просят, папа, подари нам работу. Я говорю, мы еще...
1: Не доросли до такого.
2: Да, мы еще не можем себе позволить, да, чтобы работы, скажем, для Таджикистана дорогие, да, скажем, дорогое удовольствие.
1: Но у вас каждая...
2: Но я на это... Вас... Я особо на это не смотрю, да, что работа там... Я... Что главное для художника? Главное делать, да, что-то делать, творить, развиваться, да.
0: Художник с большой буквы должен иметь достаточный багаж знаний. Это очень важный фактор для расширения возможностей художника. Чтение расширяет спектр тем для художественных композиций. Чем больше человек познает, тем больше он может рассказать и показать людям в своих полотнах и скульптурах. Художник должен уметь заглянуть в самую суть предмета, извлечь главное, сделать отбор, что, кстати, тоже очень важно, потому что прилежное перечисление всех деталей без акцента на главном делают его работу сухой и слишком натуралистической, а это отвлекает внимание от сути изображаемого. Мне кажется, главная тема нашего героя – это философия жизни, это начало и конец, это связь времен, это связь поколений.
2: Условия для работы, скажем, да и нет. Да? Я для себя сделал вывод, что ни на кого не надо рассчитываться, да, там, на себя только. Я стараюсь сам стать для себя спонсором. Это единственный путь, который надежный путь, да, скажем даже. Я сейчас научился сам отливать из бронзы. Зеленый чай мы уже один экземпляр отлили и отправили в Дубай, да.
1: Ну, зеленый цвет. Вот многие ваши скульптуры, они зеленого цвета.
2: Цвет жизни, да, это... Основной, скажем, наверное.
1: Цвет надежды.
2: Да, цвет процветания, цвет начала, да, ну, что-то так.
1: А любимая ваша есть?
2: Любимый
1: цвет?
2: Любимая скульптура. В каждой работе, когда я делал, получал, скажем, если так высказаться, получал свой кайф, да, как бы.
1: Кусочек души в каждой.
2: Да, в каждой работе, да. Поэтому не могу, да, сказать, эта работа лучше этого. Каждая работа, когда делаю, каждая работа интересная, да, для меня. Ну, так. Каждая работа приходится назвать, да, своими именами, находить для каждой работы ту название, которое более...
1: Сначала название рождается или скульптура, или
2: сначала
1: скульптура.
2: Идея, да?
1: Идея,
2: да. Тема, идея, потом уже исполнение идет. Угу. Лепка, определение размеров, материал. Название я обычно придумываю уже в завершенном виде. Но в процессе работы все равно ищу.
1: Но вы конкретно видите,
2: да,
1: окончательный,
2: да,
1: вариант,
2: да, да,
1: вашей,
2: да,
1: скульптуры. Вы уже начиная, вы знаете, что будет.
2: Да, потому что уже изначально задумка есть, идея есть. И дальше уже технически. Насколько мастерства хватит это все передать, да, потому что это все сначала в голове, внутри человека, да, все рождается, как бы, и это надо вытащить, да, максимально все без потери. В этом
1: воплотить.
2: Есть, да, воплотить. Это задача уже художника, настолько он вооружен, да. Каждый раз ты развивайся, в этом смысл, наверное, потому
1: жизнь.
2: Что время идет, мы тоже должны идти, не повторяться.
1: Что бы вы хотели такого сотворить, большого, грандиозного? Вот бывает, что вот моя большая мечта сделать что?
2: Украсить не только там наш родной, любимый Душанбе и другие города.
1: Вы уже это предлагали мэрии? Какие-то
2: пока
1: ваши?
2: Мы никуда не обращались, пока я еще не готов показывать себя в публике в большом масштабе. Надо еще много сделать, много ошибаться, да, сначала
1: пробовать,
2: да, ошибаться, учиться, да, надо ошибиться. Поэтому
1: все-таки стиль,
2: конечно,
1: которым вы работаете.
2: Особо такого нет, чтобы там я работал в одном направлении, да. Угу. Я хочу и академизм, и абстракция, и что дает абстракция, это в таком в мировом масштабе дает каждому народу, каждому человеку во всем мире увидеть свое. Да? В этом плюс абстракции, да.
1: Выражение своего «я».
2: Да, все-таки. Я, да. Не только для нашей публики, а для всего мира. Поэтому это более...

0: Волей-неволей улыбаешься, то есть приятно ее смотреть, вот положительная энергетика.
1: Задумка такая, чтобы мои работы отображали добро, дружбу, да, а не негатив, да, скажем. Все равно уже, наверное, энергия присутствует, да, вот этого замысла, да, наверное.

Безусловно, нужно искать новое, точнее свое. Но мне кажется, что скульптор должен стремиться к красоте линии, цвета и форм, стараться по возможности раскрыть лучшие стороны своей души и реализовать весь свой потенциал. Ведь настоящее искусство, оно всегда где-то на грани возможности. Хоть может и показаться, что произведение исполнено с легкостью. Конечно, главное, что есть у человека, это выбор. Что делать, по какому пути идти, как реализовать свой талант, каждый решает для себя сам. И в качестве послесловия интервью у искусствоведа Амаль Ханум Гаджиевой. И в продолжении темы однажды спросили у одного довольно известного и уважаемого искусствоведа, работника культуры, посвятившего всю свою жизнь произведениям искусства. «Скажите, а как вы определяете настоящее произведение искусства, по-настоящему хорошую работу? Есть ли какие-то критерии определения истинного произведения?» И знаете, что он ответил? «Есть, конечно, пожалуй, один критерий». «Какой же?» – спросили мы. «Когда смотришь на картину или скульптуру, и мурашки по спине идут. Вот тогда можно сказать, что это настоящее произведение искусства». И поверьте, уважаемые слушатели, произведения Хуршеда Хусейнова именно такие –

0: Италия стоит работа в мраморе. В международном симпозиуме участник в Алмате участвовал, в Италии, два раза в Армении, в России на всяких всевозможных выставках, региональные, городские, международные выставки. Лауреат, да, становились. Работая в скульптуру по льду, тоже мы скульптура из песка, песочную скульптуру тоже мы делаем. Поэтому все надо пробовать, все надо чувствовать и уже быть в курсе, на каком языке, да, нам разговаривать. Поэтому приходится все надо осваивать.
1: То есть вы попробовали весь материал,
0: да,
1: который существует?
0: По максимуму, да. У нас в Таджикистане художественного литья не было. Поэтому я задумался отливать свои работы у нас, да, в Душанбе. У меня есть возможность, допустим, в Москве отлить, да, там, друзья. Но я хочу, чтобы это был Made in Tajikistan. Поэтому я уже небольшой путь в этом направлении уже сделал. Дальше будем делать, развиваться. Уже мы отлили. С третьего раза у нас получилась, можно если сказать, удачная, да, отливка из бронзы. Это был такой праздник, да, мы там радовались, как дети получила. Кто ищет, тот находит. Мы ищем, находить, развиваться.
1: Я так поняла, скульптор Хуршет сейчас в пути.
0: Да.
1: В пути поиска, познания, да, в поисках, да, новых методик.
0: Это путь неизвестен, да, там. Это будет вечно, да, продолжаться, как бы. Я считаю, что человек должен развиваться постоянно. Это смысл жизни, наверное. Хочу стать собой.
1: И все-таки что вы хотите сказать своими скульптурами людям? Главная идея ваших скульптур.
0: Название работ призывает народ, да, скажем, зрителя, ценить то, что вот мы сейчас видим, да, вот, допустим, там, капля, да, там, гости, зеленый чай. Это мы, да. Поэтому повторение, чтобы мы не забыли,
1: кто мы,
0: кто мы, откуда мы, да. Поэтому в каждой работе большой загад, чтобы зритель сам отгадал, да, уже по-разному,
1: сам
0: да,
1: отгадал, да,
0: да, размышлял. Да. Я уже что-то сказал в работе, каждый зритель должен сам дальше.
1: Ну, спасибо, Хуршет, сначала за ваши замечательные работы,
0: спасибо,
1: за эту интересную беседу. Желаем вам новых идей, новых материалов. И пускай сбудется то, что вы задумали. Найдите свой путь.
2: Немного о Хуршеде Хусейнове. Он был первым таджикским скульптором, участвующим в международном фестивале-конкурсе снежно-ледовых скульптур в России в 2013 году.

0: Хуршид Хусейнов – молодой скульптор, родился в Таджикистане. Здесь он окончил школу, поступил в Республиканский художественный колледж имени Олимова на отделение художественное оформление дизайн. Успешно окончив колледж, его по квоте Министерства образования и науки Республики Таджикистан направляют на учебу в Красноярский государственный художественный институт на скульптурное отделение. В 2013 году, будучи студентом, Хуршид принял участие на выставке «Волшебный мир Сибири», где занял первое место среди участников снежно-ледовых скульптур. С 2013 по 2016 молодой скульптор работал в творческих мастерских города Красноярска. Был участником нескольких международных и региональных симпозиумов. Его работы дважды украшали салоны симпозиума в городе Гюмри в Армении, а также Фрюли Финеца Джулия, это Италия, и в городе Алматы, Казахстан. А для соотечественников впервые персональную выставку в канун праздника Навруз 2020 Хуршид организовал в гостинице «Сирена». Еще в беседе пресс-секретарь культурного центра «Бактрия» Амаль Ханум отметила.
1: Во-первых, у нас давно нету хороших скульпторов. И вдруг появляется вот такой талант. Мне было очень приятно, что я не ошиблась в нем. И когда я узнала, что он окончил художественный институт в России, и невзирая на это, он не потерял свой интерес к своим национальным корням. То есть это так ярко выражено в его работах, да, хотя бы та же работа Карнай, да, это... Карнай – это всегда призыв к веселью, призыв к свадьбе, призыв к концерту, призыв, в общем, всему хорошему. И вот действительно становится так светло на душе. Очень мне нравится его работа «Визит». Та жизнь на голове, вот та, что эти дастарханы. Я когда из Баку приехала, я это воочию видела. И я так удивлялась, что как у них не падает.
2: Я на прошлой неделе ездила в Истаровшан. Это вот,
1: увидела, да?
2: Они до сих пор носят. И вот этот вопрос, почему это не падает? Она идет худенькая, да. Маленькая, а дастархана в два раза выше.
1: Я тоже удивлялась. И очень понравилась мне особенно вот эта работа Джоруб, да? Угу. Стоит мужчина, который продает веники. Ну, сколько в нем достоинства.
2: Да.
1: Он стоит, он не стесняется того, что он это самое, веником вот такой. Он знает, что это честный труд. Он честно зарабатывает себе на хлеб. То есть он гордится этим.
2: Да.
1: Или там зеленый чай, как они сидят за беседой, сидят это пьют. Ну, каждая его работа имеет такой... Очень теплый, хороший смысл.
2: Посыл такой.
1: Посыл какой-то, философичность какой-то. И я очень надеюсь, что все-таки с нашими усилиями этот скульптор займет достойное его место.
0: Хуршид – один из молодых скульпторов страны, но в своем багаже уже имеет множество интересных содержательных скульптур. Это скульптуры «Друзья», «Карнай», «Посох», «Колыбель», «Гости», «Под маской», «Хуршид», «Зеленый чай» и много-много интересных работ. С 2016 года Хуршид Хусейнов преподает в своем родном художественном колледже имени Олимова. Последние годы его воспитанники активно участвуют в конкурсах и занимают высокие места.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Уголо Январи. В эфире программа «Туризм Про». Ваш проводник в мир путешествий, удивительных маршрутов и уникальных мест Таджикистана. Наша страна славится величественными горами, кристально чистыми реками, живописными озерами и природными уголками, которые способны удивить даже самых искушенных путешественников. В сегодняшнем выпуске отправимся в одно из самых красивых и малоизученных мест страны – долину Сарихосор. В рубрике «Из первых уст» побеседуем с профессиональным гидом и о том, как сделать путешествие безопасным и по-настоящему запоминающимся. А в завершении программы в рубрике «Советы путешественнику» расскажем о палаточном городке «Кемпинг Виллэдж» в живописном Саратахском ущелье. Оставайтесь с нами! Сарихосор – одно из самых удаленных и одновременно самых красивых горных мест Таджикистана. Этот удивительный уголок природы расположен в отрогах Вахского хребта, в верховьях реки Сурхоб на высоте от 1200 до 1600 метров над уровнем моря. Живописная долина находится примерно в 40 километрах от центра Балджуванского района Хатлонской области и почти в 200 километрах к юго-востоку от Душанбе. Сарихосор привлекает путешественников первозданной природой, густыми лесами, чистейшим воздухом и удивительными горными пейзажами. Одной из главных достопримечательностей местности является знаменитый водопад Сарихосор. С высоты около 50 метров мощный поток воды обрушивается вниз, образуя миллионы сверкающих брызг. В солнечную погоду над водопадом часто можно увидеть яркую радугу, что делает это место особенно привлекательным для туристов и фотографов. Не менее уникален и Сарихосорский природный парк, созданный постановлением правительства Республики Таджикистан в 2003 году. Его площадь составляет более 3800 гектаров. Парк славится своими редкими горными широколиственными лесами, сохранившимися лишь в отдаленных районах страны. Особую ценность представляют ореховые леса, а также многочисленные виды диких плодовых деревьев и кустарников. Богат и животный мир этого края. Здесь обитают кабаны, бурые медведи, сибирские горные козлы, бухарские уреалы, каменные куницы, выдры, рыси и даже редкий снежный барс. Кроме того, территория парка является домом для множества видов птиц, среди которых кеклики, вяхири, горлицы и многие другие. Благодаря разнообразию флоры и фауны, великолепным природным ландшафтам и благоприятному климату, Сарихосор становится все более популярным направлением для любителей экотуризма, пеших походов и активного отдыха. Это уникальный природный комплекс находится под охраной государства и управляется Комитетом по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. Если вы мечтаете открыть для себя настоящий нетронутый Таджикистан, Сарихосор обязательно стоит включить в список будущих путешествий. Путешествие – это не только красивые виды, но и правильная подготовка. Именно поэтому все большую популярность приобретают услуги профессиональных гидов. В рубрике «Из первых уст» поговорим с человеком, который не понаслышке знает, как превратить обычную поездку в незабываемые приключения. Сегодня с нами профессиональный гид из Go Travel Таджикистан. Добрый день, Саид! А как, на ваш взгляд, за последние годы изменился интерес туристов к путешествиям по Таджикистану?
1: Интерес к Таджикистану заметно вырос, и все больше туристов выбирают страну благодаря ее уникальной природе, горам, культуре и развитию туристической инфраструктуры. Вот эти части действительно у нас сейчас очень хорошо начали развиваться, и это очень радует.
0: А какие направления и маршруты сегодня пользуются наибольшей популярностью среди иностранных и отечественных туристов?
1: Значит, направления наиболее популярные, как всегда, Памир, Фанские горы, Искандеркуль, Семь озер. Семь озер – это, насколько я помню, недавние. И также наш любимый солнечный город Душанбе, столица нашей страны Таджикистана и исторические достопримечательности страны нашей.
0: А насколько важна роль профессионального гида во время путешествий по горным районам страны?
1: Роль профессионального гида очень важна. Востока, потому что он обеспечивает безопасность, помогает ориентироваться на маршруте, знакомит туристов с природой, историей и местными традициями. И также может еще рассказать некоторые местные легенды.
0: Какие рекомендации вы могли бы дать туристам, которые впервые собираются отправиться в горный поход или же в экологический тур?
1: Туристам следует заранее подготовиться к поездке, подобрать подходящую экипировку, обувь в том числе, самое главное, потому что это горные дороги, там нет асфальта, и обувь должна быть максимально удобной. Учитывать также погодные условия, соблюдать правила безопасности и по возможности путешествовать с опытным гидом.
0: И напоследок, какие туристические места Таджикистана, на ваш взгляд, пока недостаточно известны, но обладают большим потенциалом для развития туризма?
1: Очень много мест на самом деле, очень много мест есть в Таджикистане, о которых еще мало кто знает, но они уже начинают, значит, туристические компании начинают расширяться, начинают развивать инфраструктуру в эти края. Значит, большим потенциалом обладает долина Каратак, Сангтуда, Анурбог. Анурбог – это один из новых туристических мест, где как будто ты попадаешь, вот как вам сказать, в частичку рая. Вот. Также Аджук. А также много малоизвестные горные и природные маршруты, которые могут стать новыми туристическими направлениями. И в эту сторону со стороны наших руководителей, со стороны руководителей нашей страны начались действия в сторону развития инфраструктуры, чтобы наши гости нашей страны, наши туристы, иностранные, а также отечественные, могли спокойно добраться, комфортно посмотреть эти прекрасные места нашей страны, эти уголки. Вот. И с прекрасными впечатлениями, жгучими эмоциями вернулись оттуда и рассказывали все больше и больше о красотах нашей райской страны. Спасибо.
0: Благодарю вас, Саид, за участие и развернутые ответы. А мы продолжаем знакомить вас с интересными местами для отдыха. Если вы предпочитаете отдых на природе и мечтаете провести несколько дней вдали от городской суеты, обратите внимание на Camping Village – уютный палаточный городок, расположенный в живописном Саратовском ущелье. Это место находится всего в 138 километрах от Душанбе и примерно в 8 километрах выше озера Искандеркуль. Саратовское ущелье поражает своей красотой. Зеленые луга, бурная горная река, величественные вершины, чистейший воздух и удивительные пейзажи создают идеальные условия для отдыха на природе. Особую атмосферу здесь создают вечерние посиделки у костра, аромат свежеприготовленной еды и невероятное звездное небо, которое особенно впечатляет в летний сезон. Camping Village предлагает широкий спектр услуг по организации различных мероприятий, семинаров, тренингов, тимбилдингов, йога-туров, корпоративного отдыха, тематических фестивалей, а также романтических фотосессий и лав-сторий. Отдохнуть здесь можно как большой компании друзей, так и в узком семейном кругу. Планируя путешествие, не забывайте заранее уточнять погодные условия, брать с собой удобную обувь, теплую одежду и соблюдать правила бережного отношения к природе. На этом наша программа подошла к концу. Путешествуйте, открывайте новые маршруты и узнавайте Таджикистан заново вместе с программой «Туризм Про». С вами была Угло Яндари на радио «Обози Тоджик» на волне 105.5 FM. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле!

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он — материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.